0: пришла вот судьба века, и наши дни стремления, и народ стал пославен Богошно помраение.
1: Ready to face the music?